ночевала, где ты, темно, каратала. Ой, люли-люли-люли-люли, каратала.

0: Fun Radio. Vous pensez vraiment qu'on s'amuse? Non. Funradio.com. Oui, oui.
1: Стукнуть, щоб вони її не трогали. Ну да, маленька, маленька. Ну, я її сразу увидела. Вон у меня колюсь. Это что-то специальный звук какой-то. Звук?

сейчас возвращаемся раскрыто, находится полностью. Если мы проиграем, находится полностью.